0: Данным 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7%. С будущего года до 22% в 2029. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канары специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Hondius вызвал вирус Андес. Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
1: Новости на Дорожном радио.

радость и боль. Только с тобой, лишь с тобой. Я тебя впервые встретил, мир притих и замер ветер.

мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чуваши Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чуваши сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывается Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило Испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Hondius вызвал вирус Андес.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. В России началась посвященная Дню Победы акция «Огонь памяти». В ее рамках специальные лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправили поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передают ветеранам Великой Отечественной. Напомню, что вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы непрерывно горит уже почти 60 лет. Акцию «Огонь памяти» проводят в 10-й раз. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Из-за этого главные призы выставки «Золотых львов» в этом году вручат по результатам зрительского голосования.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска «Лада Азимут».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так, ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

жизни. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
0: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
0: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
0: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
0: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
0: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
0: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
2: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты как свинья,

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

закрыли глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».

0: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Дорожное радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
2: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
2: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
2: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: столько же дорог вокруг.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
5: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
4: Мир.
5: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
4: Футбол.
5: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
4: Транспорт.
5: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
4: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких.

0: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
1: От Вернер?
0: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
1: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
0: Чижик. 100% гарантия качества.
2: Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
9: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
10: В Кари огромный выбор обуви. И каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в Кари, а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
2: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

una siga Trawinkowa. Brzyk, brzyk, brzyk. Kto na Nowinkowa? Kto na Nowinkowa? Kto na Nowinkowa? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми!

0: будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
3: Россия.
4: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардон-Атанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
2: Мир.
1: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Карель Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
2: Россия.
1: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
2: Транспорт.
1: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фит-сервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, сна улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардон-Атанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
2: Мир.
4: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Кароль Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
2: Россия.
4: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
2: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фит-сервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Угарин 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13, 0+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Да жму я!
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В рамках возможной мирной сделки США выдвинули Ирану условие прекратить обогащение урана на 20 лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Кроме того, Вашингтон требует, чтобы Тегеран отказался от ядерных запасов и демонтировал ядерные объекты Форда, Натанзе и Исфахани.
2: Мир.
1: КНДР сделала заявление относительно ядерного оружия. Как сказал постоянный представитель страны при ООН Ким Сон, КНДР не связана договором о нераспространении ядерного оружия и считает свой ядерный статус закрепленным Конституцией и национальным законом.
2: Россия.
1: В мае работники со сдельной или часовой оплатой труда могут получить зарплату меньше обычного из-за праздников. Об этом напомнила член Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что работодатель обязан выплатить таким работникам дополнительное вознаграждение за нерабочие дни. Трудовое законодательство сокращает неравенство таких работников по сравнению с положением окладников, подчеркнула Стенякина. Минимальная стоимость строительства дома под ключ в России в этом году 3,5-4 миллиона рублей. Это небольшое одноэтажное строение площадью 80-100 квадратных метров. Более массовый и востребованный сегмент формируется в диапазоне 8-15 миллионов рублей. Речь о доме на 100-160 квадратов. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по загородному строительству Максим Филисеев.
2: Транспорт.
1: Китайская компания XPeng испытала свою новинку на прочность, уронив на машину контейнер весом более 2 тонн. Такой краш-тест призван показать, что пассажирское пространство остается безопасным. Контейнер сбросили на крышу внедорожника GX с высоты 1 метра. Треснул люк на крыше и раскрылись подушки безопасности, но стойки не деформировались. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Про езду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для аннулирования водительских прав в России появятся новые основания. Если водителю назначено медосвидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, россиянин должен пройти его в течение 3 месяцев. Нарушение этого срока повлечет аннулирование водительского удостоверения. Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Об этом пишет РИА Новости.
0: Россия.
1: В Кемеровской области из шахты «Алардинская» эвакуировали 110 человек. Датчики шахты зафиксировали превышение уровня угарного газа. Произошло задымление. Добыча угля на шахте приостановлена. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Минимальная стоимость строительства дома под ключ в России в этом году 3,5-4 миллиона рублей. Это небольшое одноэтажное строение площадью 80-100 квадратных метров. Более массовый и востребованный сегмент формируется в диапазоне 8-15 миллионов рублей. Речь о доме на 100-160 квадратов. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по загородному строительству Максим Филисеев.
0: Мир.
1: Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
0: Транспорт.
1: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фитсервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она напомнила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений, если Украина атакует Москву в День Победы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Напомню, Минобороны нашей страны объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В Германии представили план по реформированию Евросоюза. С инициативой выступил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Его план преобразований включает 6 пунктов. В частности, замену принципа единогласия при решении внешнеполитических вопросов голосованием большинства, чтобы предотвратить блокировки со стороны отдельных стран. План также предусматривает ускоренное расширение Евросоюза через поэтапное вступление новых государств. Для участников ЕГЭ подготовили подробную инструкцию. Согласно рекомендациям Рособорнадзора, которые приводит ТАСС, при себе запрещено иметь любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. При этом на экзаменах по некоторым предметам разрешено использование калькулятора, орфографического словаря, периодической системы Менделеева и географических карт. Напомню, в этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день будут сдавать историю, литературу и химию. Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. За главный трофей континентальной хоккейной лиги будут бороться ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Команды сыграют в финале впервые с 2009 года. Это был самый первый розыгрыш Кубка. Тогда в решающей серии победили казанцы, и с тех пор они становились чемпионами еще дважды. Однако в прошлом году Кубок Гагарина завоевал «Локомотив». Первый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» в этом году пройдет в Ярославле 11 мая. Водительские права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС со ссылкой на поправки в закон о безопасности дорожного движения, изменения вступят в силу с марта следующего года. Водитель, который получил уведомление о необходимости такого освидетельствования, должен будет пройти его в течение 3 месяца. Если он не исполнит это требование в указанный срок, права будут считаться недействительными. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: МИД России призывает зарубежные страны эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она напомнила, что российские военнослужащие могут нанести ответные удары по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений, если Украина атакует Москву в День Победы. Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. Напомню, Минобороны нашей страны объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В Германии представили план по реформированию Евросоюза. С инициативой выступил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Его план преобразований включает 6 пунктов. В частности, замену принципа единогласия при решении внешнеполитических вопросов голосованием большинства, чтобы предотвратить блокировки со стороны отдельных стран. План также предусматривает ускоренное расширение Евросоюза через поэтапное вступление новых государств. Для участников ЕГЭ подготовили подробную инструкцию. Согласно рекомендациям Рособорнадзора, которые приводит ТАСС, при себе запрещено иметь любые средства связи, общаться с другими экзаменуемыми, а также покидать аудиторию без сопровождения. При этом на экзаменах по некоторым предметам разрешено использование калькулятора, орфографического словаря, периодической системы Менделеева и географических карт. Напомню, в этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день будут сдавать историю, литературу и химию. Стали известны оба финалиста Кубка Гагарина. За главный трофей континентальной хоккейной лиги будут бороться ярославский «Локомотив» и казанский «Акбарс». Команды сыграют в финале впервые с 2009 года. Это был самый первый розыгрыш Кубка. Тогда в решающей серии победили казанцы, и с тех пор они становились чемпионами еще дважды. Однако в прошлом году Кубок Гагарина завоевал «Локомотив». Первый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» в этом году пройдет в Ярославле 11 мая. Водительские права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС со ссылкой на поправки в закон о безопасности дорожного движения, изменения вступят в силу с марта следующего года. Водитель, который получил уведомление о необходимости такого освидетельствования, должен будет пройти его в течение 3 месяца. Если он не исполнит это требование в указанный срок, права будут считаться недействительными. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России впервые за долгое время зафиксирована дефляция. Согласно данным Росстата, на прошлой неделе цены снизились на 0,02%. Текущая дефляция, первая с августа прошлого года, достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3%. Россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, такая возможность появится с 1 сентября. Для переноса номера абоненту необходимо будет обратиться с заявлением к оператору связи. Добавлю, сейчас при переезде, сохраняя свой номер телефона, человек продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки абонентам нового региона существенно дороже. В России утвердили ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. Он основан на японской методике 5 ступеней. Это сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Например, на этапе сортировки сотрудник должен разделить предметы на рабочем столе на 2 категории, которые используют часто и периодически. А совершенствование означает, что организация должна создавать источники мотивации для сотрудников и поощрять их за порядок на рабочем месте.
0: Мир.
1: Столица Мексики уходит под землю. Согласно данным радарной системы НАСА, которую приводит телеканал CNN, уровень проседания Мехико составляет от 10 до 24 сантиметров в год. Отмечается, что причиной ситуации является то, что город расположен на месте древнего озера, которое обеспечивает около 60% питьевой воды для 22 миллионов жителей мегаполиса. Многолетняя активная добыча воды привела к истощению подземных слоев, что вызывает проседание почвы. При этом город продолжает развиваться, а новая инфраструктура создает дополнительное давление на глинистую землю.
0: Железная дорога.
1: Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России. Это следует из утвержденной правительством концепции развития пригородных ЖД-перевозок. Документ также предусматривает повышение транспортной доступности, качества и безопасности перевозок, обновление подвижного состава и цифровизацию отрасли. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, электропоездами для поездок на небольшие расстояния ежедневно пользуются миллионы россиян. Для них это быстрый и доступный способ добраться до работы, учебы и медицинских учреждений.
0: Новости на Дорожном радио.

0: расстегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: «Поднять якорь».
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии – определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтоб и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал» путешествие через века и вершины, который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня, охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих. Рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу. Свежесваренный кофе для отличного настроения. И выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании «Artiga Development». Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания.

0: специалиста.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Дожму я!
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Внеочередное освидетельствование в этом случае нужно будет пройти в течение 3 месяцев. Иначе водительское удостоверение аннулируют. Пожароопасный сезон начался уже в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. Сотрудники МЧС перешли на усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Сингапуре введут новую меру наказания для школьников за травлю других учащихся, в том числе в интернете. В будущем году мальчиков в возрасте от 9 лет в Сингапуре могут наказать ударами трости. Такое решение принимают только как крайнюю меру, если другие способы воздействия не помогают, пишет газета The Guardian. Девочкам-ученицам там грозит оставление после уроков и отстранение от занятий. ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения уже выступили с протестом против применения телесных наказаний к детям.
0: Транспорт.
1: Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. При этом на этот год запланирован капитальный ремонт путей от Войновки до Нижневартовска, что должно улучшить сообщение между крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Редактор

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Музыкальные новости.
6: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного радио». Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 В этом году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: ее коллекции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26% до 9%.
0: Транспорт.
1: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
5: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава Кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26% до 9%.
3: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики. За работу!
11: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции Акую. Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
0: Транспорт.
1: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находится 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции «Акую». Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
2: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находится 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
17: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
18: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
19: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
20: В ленту!
21: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятия с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Официальный Кремль ранее пояснял, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Напомню, что московский парад 9 мая проведут без военной техники, при этом воздушная и пешая части парада сохранятся. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. По данным Ростлесхоза, наиболее высокая пожарная опасность сейчас в Краснодарском крае, Ростовской области, в Калмыкии, Крыму и в Астраханском регионе. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Частный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Сейчас система «Частный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Частным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. Отмечу, что в апреле также было заморожено строительство другой линии в Туве, Кызыл-Курагино. Республика пока останется единственным регионом Сибири, не имеющим железнодорожного сообщения.
0: Транспорт.
1: Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас».
0: Новости на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятия с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Официальный Кремль ранее пояснял, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Напомню, что московский парад 9 мая проведут без военной техники, при этом воздушная и пешая части парада сохранятся. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. По данным Ростлесхоза, наиболее высокая пожарная опасность сейчас в Краснодарском крае, Ростовской области, в Калмыкии, Крыму и в Астраханском регионе. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. Отмечу, что в апреле также было заморожено строительство другой линии в Туве – Кызыл-Курагино. Республика пока останется единственным регионом Сибири, не имеющим железнодорожного сообщения.
5: Транспорт.
4: Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Джили Атлас».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Ой-ой, тара-ра-ра-рам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Кугерин 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
15: Большое кино про большие машины.
16: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
17: Да жму я!
16: На газ или на тормоз?
15: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новой технологией смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет-100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет-100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
0: Транспорт.
1: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford почти 10 миллионов авто.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет-100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет-100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
3: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
4: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
4: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
4: Семь верст до рассвета.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок Алексею. Для вас зеленый свет. Будьте любезны для него душевную песню по теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Евгений Лешахов. Поздравляю брата Александра. Всего пожелать ему самого хорошего, здоровья, успехов. И пусть прозвучит эта песня Николая Сагуева в подарок. И спасибо вам, Дорожное радио, за такой прекрасный вечер. Спасибо. Еще раз здоровья много-много. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Хочу поздравить с весенними праздниками свою жену Инну и заказать песню «Малиновые ночи». Привет из АДИ. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с Днем радио всех людей, причастных к радиоиндустрии, а также само Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Цветы». Мы желаем счастья вам. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.